Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Москве 7 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Мобильные операторы у нас в стране начали массово блокировать звонки компаний без маркировки. Тут важный нюанс в том, что хоть есть закон, что все звонящие структуры от крупного банка до маленькой фирмы обязаны маркировать массовые автоматические звонки, закон, собственно, и вводили в свое время ради борьбы с телефонным спамом. До сих пор на практике никаких серьезных последствий за отсутствие маркировки при звонках не было. И вот теперь операторы именно массово блокируют такие вызовы. И одна из главных причин, почему это началось, собственно, такое же массовое несоблюдение компаниями этого самого закона о маркировке. То есть многие просто не хотят до сих пор подписывать договор с операторами связи и звонки свои маркировать. И чтобы это пресечь, сетовики любой такой звонок стали теперь прерывать. Таким образом, коммерческие структуры, чтобы в итоге дозвониться, должны будут закон соблюдать и за маркировку сетовикам платить. На портале госуслуг в личных кабинетах граждан начался прием заявлений на выбор удобного для нас с вами способа голосования на выборах в Государственную Думу. Выборы, напомню, пройдут осенью с 18 по 20 сентября. Принять участие в выборах можно будет онлайн или очно на избирательном участке. И вот способ голосования, собственно, и необходимо выбрать до 15 сентября именно в личном кабинете на госуслугах. Отдать свой голос дистанционно на федеральной платформе дистанционного электронного голосования смогут жители в этот раз 32 регионов из 89. При этом сервис «Мобильный избиратель» также позволит тем, кто в период проведения выборов в Госдуму будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать для себя удобный избирательный участок. Думские выборы еще раз будут в сентябре с 18 по 20 число. В России впервые разрешили перевозить пассажиров на аэростатах. Не поднимать воздух на воздушном шаре, что встречается повсеместно, а именно осуществлять по небу такие перевозки. Таким образом, в стране появилась первая авиакомпания, которая и будет выполнять коммерческие полеты на этом виде воздушного транспорта. Как сообщили по этому поводу в Росавиации, выдан официально первый в России сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих воздушных перевозок с использованием легкого воздушного судна свободного аэростата. Конец цитата. Такое воздушное судно, известно, рассчитано на 5 пассажиров, и в том числе сообщается, что первые в стране перевозки на воздушном шаре по небу будут выполняться над Республикой Горный Алтай. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!

0: Радио 7. Гороскоп. Знаки огня столкнутся с ситуацией, когда их, казалось бы, забытый проект вынырнет из небытия. Овны, львы и стрельцы – это может привести к вам новый поток интересных предложений и знакомств. Знаки земли. Обходите любые азартные игры, лотереи и легкие заработки в сети. Погоня за быстрой наживой может обернуться крупным финансовым фиаско для тельцов, дев и козерогов. Знаки воздуха сегодня станут обладателем уникальной информации. Близнецы, весы и водолеи – это знание позволит вам первыми занять самую перспективную нишу. Знаки воды. Сегодня случайный знакомый сможет мгновенно решить вашу сложную проблему. Раки, скорпионы и рыбы – эта связь окажется долгосрочной и крайне полезной.
1: Утро на семи холмах.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В России предложили пересмотреть правила блокировки банковских счетов, потому что проблема, которая есть, и она, к сожалению, массовая, это то, что из-за усиления борьбы с мошенничеством банки, в принципе, останавливают не только подозрительные бизнес-операции, но и самые обычные бытовые денежные переводы, переводы родственникам и даже переводы между собственными счетами одного и того же человека. Поэтому эксперты предложили уточнить все-таки критерии, прописать параметры рисков для физических лиц по аналогии с действующей уже системой под названием «Знай своего клиента» и разместить эти новые параметры на ресурсах Федеральной налоговой. При этом предлагают убрать из зоны подозрения на блокировку счетов ИП и самозанятых, которые вынужденно работают в плане денежных переводов с компаниями, из так называемой «красной зоны опасности» для банков. Вузы начали публиковать первые приказы о зачислении. И что здесь самое важное, чтобы знать абитуриентам, это то, что в приказах, которые вышли накануне, только часть зачисленных на первый курс – это абитуриенты приоритетного этапа, льготники, целевики, поступающие без вступительных испытаний. Вот они уже первокурсники. И теперь далее на места, которые остались свободными, будут зачислять всех остальных абитуриентов, то есть тех, кто поступает по результатам ЕГЭ и дополнительных внутренних испытаний самого вуза. Это основной этап приема. И у абитуриентов этого этапа есть на самом деле всего пара дней, чтобы определиться с выбором и дать согласие только в один вуз. Потому что прием этих согласий закроют 5 августа в полдень по Москве. И приказы о зачислении этой категории абитуриентов в вузы выйдут 7 августа. Осенью в Думе рассмотрят законопроект, чтобы при эвакуации автомобиля с улиц водители об этом предупреждали через госуслуги. Предлагают таким образом внести изменения в действующий закон, чтобы перед перемещением машины на штрафстоянку сотрудники обязательно направляли уведомление собственнику машины через личный кабинет на госуслугах, причем не позднее, чем за 15 минут до начала эвакуации. Законодатели поясняют, что это повысит удобство для автомобилистов и снизит социальную напряженность вокруг принудительной эвакуации транспортных средств, что на практике повсеместно сейчас и происходит. Идею о предупреждении водителей через госуслуги за 15 минут до эвакуации авто рассмотрят осенью.
0: Радио 7.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Мать объекта руководила хореографической студией в Хьюстоне. Именно она привила сыну любовь к искусству танца. Объект планировал стать профессиональным танцором, но из-за травмы колена, полученной в колледже, ему пришлось пойти сниматься в кино. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер «Кассан». 40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В России предложили пересмотреть правила блокировки банковских счетов, потому что проблема, которая есть, это то, что из-за усиления борьбы с мошенничеством банки останавливают не только подозрительные бизнес-операции, но и самые обычные бытовые денежные переводы, переводы родственникам, даже переводы между собственными счетами одного и того же человека. Поэтому эксперты предложили уточнить все-таки критерии, прописать параметры рисков именно для физических лиц по аналогии с действующей уже системой «Знай своего клиента» и разместить эти четкие параметры на ресурсах Федеральной налоговой. При этом предлагают заодно убрать из зоны подозрения ИП и самозанятых, которые вынужденно работают в плане денежных переводов с компаниями из так называемой красной зоны опасности для банков. Право на ежегодную семейную выплату у граждан сохранится после смены работы, то есть если в 2025 году, например, человек трудился в другой компании. Также в Минтруда подчеркнули, воспользоваться правом на эту выплату можно и тогда, когда к моменту подачи заявления гражданин на новую работу еще не устроился. На ежегодную семейную выплату, напомню, в России могут претендовать работающие родители двух и более детей, если среднедушевой доход этой семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума на человека. И имущество соответствует установленным нормам. Таким семьям пересчитают уплаченный с зарплаты НДФЛ по ставке не 13, а 6%, и разницу вернут единым платежом. В Санкт-Петербурге одобрили проект небоскреба под названием «Лахта-Центр-2». Таким образом, на окраине Питера, в Приморском районе, рядом с высоткой «Газпром», появится еще одна, а потом и третья. Только если первая башня Лахта-центра имеет, напомню, высоту 462 метра, то вот, как сообщают проектировщики, высота Лахта-центр-2 составит 703 метра, третье здание будет 555 метров. В итоге именно с появлением даже не второго, а третьего небоскреба сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий. Это слова архитекторов. Завершить проектирование новых небоскребов планируют до зимы. Все строительство закончат к 33-му году. Да и, к слову, второй именно небоскреб на окраине Петербурга, Лахта-центр-2, высотой 703 метра, станет в итоге вторым самым высоким зданием в мире. Первую строчку лидерства удерживает тут 828-метровая башня Бурдж-Халифа в Дубае. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. В 1991 году журнал People признал объекта самым сексуальным мужчиной планеты. Закрепить этот статус помогла его культовая роль отчаянного серфера и харизматичного лидера банды грабителей в масках президентов. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В России предложили пересмотреть правила блокировки банковских счетов, потому что проблема, которая есть, и она, к сожалению, массовая, это то, что из-за усиления борьбы с мошенничеством банки, в принципе, останавливают не только подозрительные бизнес-операции, но и самые обычные бытовые денежные переводы, переводы родственникам и даже переводы между собственными счетами одного и того же человека. Поэтому эксперты предложили уточнить все-таки критерии, прописать параметры рисков для физических лиц по аналогии с действующей уже системой под названием «Знай своего клиента» и разместить эти новые параметры на ресурсах Федеральной налоговой. При этом предлагают убрать из зоны подозрения на блокировку счетов ИП и самозанятых, которые вынужденно работают в плане денежных переводов с компаниями, из так называемой «красной зоны опасности» для банков. Вузы начали публиковать первые приказы о зачислении. И что здесь самое важное, чтобы знать абитуриентам, это то, что в приказах, которые вышли накануне, только часть зачисленных на первый курс – это абитуриенты приоритетного этапа, льготники, целевики, поступающие без вступительных испытаний, вот они уже первокурсники. И теперь далее на места, которые остались свободными, будут зачислять всех остальных абитуриентов, то есть тех, кто поступает по результатам ЕГЭ и дополнительных внутренних испытаний самого вуза. Это основной этап приема. И у абитуриентов этого этапа есть на самом деле всего пара дней, чтобы определиться с выбором и дать согласие только в один вуз, потому что прием этих согласий закроют 5 августа в полдень по Москве. И приказы о зачислении этой категории абитуриентов вузы выйдут 7 августа. Осенью в Думе рассмотрят законопроект, чтобы при эвакуации автомобиля с улиц водители об этом предупреждали через госуслуги. Предлагают таким образом внести изменения в действующий закон, чтобы перед перемещением машины на штрафстоянку сотрудники обязательно направляли уведомление собственнику машины через личный кабинет на госуслугах, причем не позднее, чем за 15 минут до начала эвакуации. Законодатели поясняют, что это повысит удобство для автомобилистов и снизит социальную напряженность вокруг принудительной эвакуации транспортных средств, что на практике повсеместно сейчас и происходит. Идею о предупреждении водителей через госуслуги за 15 минут до эвакуации авто рассмотрят осенью.
0: Радио 7.

0: говорим правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, у нас вопрос от Юрия из Екатеринбурга. Откуда пошло выражение «Гулькин нос»? И кто такой или кто такая Гулька?
2: Гулька именно кто такой? Потому что, да, потому что это голубь, которого мы ласково называем Гуля, Гулька. Гуля – это голубь, а с Гулькин нос буквально с голубиный клюв. Да.
1: Вот оно в чем дело.
2: Да. А голубиный клюв, как мы знаем, очень маленький. И вообще сам голубь не огромный. Поэтому, да, выражение «с Гулькин нос» стало означать в шутку очень мало.
1: Спасибо большое. Будем знать. Друзья, свои вопросы адресуйте Владимиру Пахомову. Заходите на сайт radio7.ru.
0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 9 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Вузы начали публиковать первые приказы о зачислении. Что здесь самое важное знать абитуриентам? Сообщается, что в приказах, которые официально вышли накануне, только часть зачисленных на первый курс – это абитуриенты приоритетного этапа. Льготники, целевики, поступающие без вступительных испытаний, вот они уже первокурсники. А далее теперь на места, которые остаются свободными, будут зачислять остальных абитуриентов, кто поступает по результатам ЕГЭ и дополнительных внутренних испытаний вуза. Это и есть основной этап приема. У абитуриентов этого этапа на самом деле осталось всего пара дней, чтобы определиться с выбором и дать согласие только в один единственный вуз. Прием согласия этих закроют 5 августа в полдень по Москве. Ну и приказы о зачислении этой категории абитуриентов выйдут 7 августа. Этим летом, в принципе, можно определять, сохраняются ли проблемы с автотопливом или ситуация исправляется по такому параметру, как продажи канистр для бензина. И вот аналитики в сфере продаж отследили, что за последний месяц продажи этих емкостей буквально рухнули в 5 раз. И цены тоже пошли вниз, минимум на 20%. Это если сравнивать с июнем. Средняя стоимость 20-литровой автоканистры

час – 1200 рублей. Происходит это именно на фоне спада ажиотажа в ряде регионов, где отменяют ограничения на покупку бензина на АЗС. Происходит это именно на фоне спада ажиотажа в ряде регионов, где отменяют уже ограничения на покупку бензина на АЗС. В этот список, в частности, вошли уже Московская, Ленинградская, Омская, Астраханская, Волгоградская, Калининградская области, Чувашия, Краснодарские и Ставропольские края. Плюс еще с этого дня в Крыму, это сообщают местные власти, стоимость бензина 92-го на заправках крупнейших сетей не будет больше превышать отметки 100 рублей за литр. Начались тестовые полеты полностью импортозамещенного самолета МС-21, что самое важное, серийного лайнера. В Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что МС-21-310, полное наименование нашего новейшего самолета, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиазавода. Специалисты проверяли устойчивость воздушного судна, управляемость в разных конфигурациях и работу российских систем, которыми теперь заменяют иностранные комплектующие, которые изначально в МС-21 тоже были. Итог тестовых полетов. Лайнер все испытания прошел успешно. И теперь Иркутский авиазавод сообщает, что в ближайшие месяцы готов произвести 18 таких лайнеров для передачи далее их заказчику. Известно, что новейшие МС-21-310 первым делом будет получать Аэрофлот на смену нескольким своим Боингам и Аэрбасам. Вместимость наших самолетов нового поколения от 163 до 211 пассажиров. Летать на них можно будет после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации. Это уже в новом году. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.

связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Несмотря на образ мачо в кино, объект был очень чувствительным и романтичным человеком. С женой Лайзой Ниэми он прожил в браке больше 30 лет до самого конца своей жизни. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В России предложили пересмотреть правила блокировки банковских счетов, потому что проблема, которая есть, и она, к сожалению, массовая, это то, что из-за усиления борьбы с мошенничеством банки, в принципе, останавливают не только подозрительные бизнес-операции, но и самые обычные бытовые денежные переводы, переводы родственникам и даже переводы между собственными счетами одного и того же человека. Поэтому эксперты предложили уточнить все-таки критерии, прописать параметры рисков для физических лиц по аналогии с действующей уже системой под названием «Знай своего клиента» и разместить эти новые параметры на ресурсах Федеральной налоговой. При этом предлагают убрать из зоны подозрения на блокировку счетов ИП и самозанятых, которые вынужденно работают в плане денежных переводов с компаниями, из так называемой «красной зоны опасности» для банков. Вузы начали публиковать первые приказы о зачислении. И что здесь самое важное, чтобы знать абитуриентам, это то, что в приказах, которые вышли накануне, только часть зачисленных на первый курс – это абитуриенты приоритетного этапа, льготники, целевики, поступающие без вступительных испытаний. Вот они уже первокурсники. И теперь далее на места, которые остались свободными, будут зачислять всех остальных абитуриентов, то есть тех, кто поступает по результатам ЕГЭ и дополнительных внутренних испытаний самого вуза. Это основной этап приема. И у абитуриентов этого этапа есть на самом деле всего пара дней, чтобы определиться с выбором и дать согласие только в один вуз. Потому что прием этих согласий закроют 5 августа в полдень по Москве. И приказы о зачислении этой категории абитуриентов в вузы выйдут 7 августа. Осенью в Думе рассмотрят законопроект, чтобы при эвакуации автомобиля с улиц водители об этом предупреждали через госуслуги. Предлагают таким образом внести изменения в действующий закон, чтобы перед перемещением машины на штрафстоянку сотрудники обязательно направляли уведомление собственнику машины через личный кабинет на госуслугах, причем не позднее, чем за 15 минут до начала эвакуации. Законодатели поясняют, что это повысит удобство для автомобилистов и снизит социальную напряженность вокруг принудительной эвакуации транспортных средств, что на практике повсеместно сейчас и происходит. Идею о предупреждении водителей через госуслуги за 15 минут до эвакуации авто рассмотрят осенью.
0: Радио 7.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня столкнутся с ситуацией, когда их, казалось бы, забытый проект вынырнет из небытия. Овны, львы и стрельцы – это может привести к вам новый поток интересных предложений и знакомств. Знаки Земли. Обходите любые азартные игры, лотереи и легкие заработки в сети. Погоня за быстрой наживой может обернуться крупным финансовым фиаско для тельцов, дев и козерогов. Знаки воздуха сегодня станут обладателем уникальной информации. Близнецы, весы и водолеи – это знание позволит вам первыми занять самую перспективную нишу. Знаки воды. Сегодня случайный знакомый сможет мгновенно решить вашу сложную проблему. Раки, скорпионы и рыбы – эта связь окажется долгосрочной и крайне полезной.
0: Утро на семи холмах.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектации «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 10 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. После того, как за последние несколько недель от атак БПЛА пострадало уже больше десятка логистических центров и складов Wildberries, в нескольких регионах крупнейший маркетплейс в нашей стране назвал приоритет в поддержке предпринимателей, чьи товары пострадали при этих атаках. Здесь важно два пункта отметить. Минимум, отмечают эксперты, до конца года могут ввести налоговую отсрочку, оттяжка по уплате сборов с пострадавших предпринимателей. Это, собственно, одна из ключевых мер, которые уже прорабатывают Минфин, Минэкономразвитие, Налоговая и Центробанк. Ну и в целом, бизнес попросил власти создать систему страхования складских помещений и товаров от военных рисков, в том числе, которые будут связаны с атаками дронов. Доставка электроники автотранспортом из Китая в Россию существенно замедлилась в течение последних месяцев. Дистрибьюторы сообщают, что, например, в европейскую часть нашей страны вместо прежней одной недели классической грузы могут идти теперь до двух недель минимум, а стоимость перевозок выросла в среднем на 15-20%. Эксперты связывают сложности с доставкой китайской техники, прежде всего, с дефицитом топлива, который сохраняется еще в нескольких регионах, и с приоритетным пропуском бензовозов, а потом уже всех остальных фур. На что теперь ориентироваться покупателям? Так вот, согласно прогнозам, усложнение логистики по доставке электроники из Китая может привести к росту цен на гаджеты в российских магазинах на плюс 5-10% в начале осени, то есть уже в сентябре. Осенью в Думе рассмотрят законопроект, чтобы при эвакуации автомобиля с российских улиц водителей об этом предупреждали через госуслуги. Предлагают внести изменения в действующий закон, чтобы перед перемещением машины на штрафстоянку сотрудники обязательно сначала направляли уведомление собственнику машины через личный кабинет на госуслугах, причем не позднее, чем за 15 минут до начала эвакуации. Законодатели поясняют, что это на практике повысит удобство для самих автомобилистов и снизит социальную напряженность вокруг принудительной эвакуации транспортных средств, что повсеместно и происходит. Идею о предупреждении водителей через госуслуги за 15 минут до эвакуации авто рассмотрят по осени. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем удачи сегодня.

0: Ка-чинг. Тайная персона. Радио 7.
1: На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект был заядлым авиатором. Он получил официальную лицензию пилота и часто самостоятельно управлял двухмоторным самолетом, совершая перелеты между Лос-Анджелесом и своим ранчо в Нью-Мексико. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. 7 песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Мобильные операторы начали блокировать звонки компаний без маркировки. Тут нюанс важный в том, что хоть и есть закон, что все звонящие структуры в стране, от крупного банка до маленькой фирмы, обязаны маркировать массовые автоматические свои звонки. Закон, собственно, и вводили ради борьбы с телефонным спамом. До сих пор никаких серьезных последствий за отсутствие маркировки при звонках не было. А вот теперь операторы массово такие вызовы блокируют. Одна из главных причин, почему это началось. Такое же массовое несоблюдение компаниями этого закона о маркировке. То есть многие просто так и не хотят подписывать договор с операторами связи и звонки маркировать. И чтобы это пресечь, сетевики любой такой звонок теперь стали прерывать. Таким образом, коммерческие структуры, чтобы в итоге дозвониться, должны будут соблюдать закон и за маркировку сотовым компаниям платить. Вузы начали публиковать первые приказы о зачислении. И тут важно знать абитуриентам, в этих приказах, которые вышли накануне, только часть зачисленных на первые курсы. Это абитуриенты приоритетного этапа. Льготники, целевики, поступающие без вступительных испытаний. Вот они уже первокурсники. И теперь на места, которые остались свободными, будут зачислять остальных абитуриентов, кто поступает по результатам ЕГЭ и дополнительных внутренних испытаний вуза. Это и есть основной этап приема. У абитуриентов, на самом деле, важно понимать, у этого этапа есть всего пара дней, чтобы определиться с выбором и дать согласие только в один единственный вуз. Потому что прием таких согласий закроют по всей стране 5 августа в полдень по Москве. Приказы при этом далее о зачислении этой категории абитуриентов выйдут 7 августа. В России впервые разрешили перевозить пассажиров на аэростатах, не поднимать воздух на воздушном шаре, что встречается повсеместно, а именно осуществлять по небу перевозки. Таким образом, в стране появилась первая авиакомпания, которая будет выполнять коммерческие полеты на этом виде воздушного транспорта. Как сообщили по этому поводу в Росавиации, выдан официально первый в России сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих воздушных перевозок с использованием легкого воздушного судна свободного аэростата. Такое воздушное судно рассчитано на 5 пассажиров, и в том числе известно, что первые в стране перевозки на воздушном шаре будут выполняться над республикой Горный Алтай. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку. Тайная персона. Радио 7. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Агент Радио 7.
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект очень хотел сыграть роль призрака, который не может покинуть этот мир, пока не защитит любимую женщину. Режиссер картины поначалу категорически не хотел его утверждать, но когда объект прочитал сценарий вслух на кастинге, все присутствующие в комнате расплакались. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

Музыкальное свидание. 7 песен. Непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: Вечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700 13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву». ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: В 1991 году персона удостоилась именной звезды на Голливудской аллее славы. Всего же за свою карьеру объект трижды номинировался на престижную премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, причем в абсолютно полярных жанрах – за мистический триллер, комедию и культовую романтическую мелодраму о танцах. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: flow now.
1: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Стильные. Strangers in the night. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

Радио 7.

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Our love is

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет!

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Самый запоминающийся образ персоны – парень по имени Джонни, который учит застенчивую девушку танцевать. Для этого фильма объект не только блестяще исполнил все хореографические сцены, но и записал одну из песен, которая стала настоящим хитом. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 17:00 сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 5 вечера. А вот и долгожданные новости в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Склад Wildberries в Самарской области, атакованный Украиной двумя днями ранее, полностью выгорел. На площади 160 тысяч квадратных метров находившиеся там товары уничтожены. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Гурков. Он отметил, что по факту остался только один административный корпус, обошлось без пострадавших. Логистические объекты Wildberries начали подвергаться атакам со второй половины июля. Последняя атака произошла сегодня в Ленинградской области. Ударом подвергся склад компании в Красном Бару. Атаки также зафиксированы в Московской, Ленинградской, Тверской, Тамбовской, Владимирской, Самарской, Пензенской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Удмуртии и Крыму. Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалюты в России. Документ определяет контуры регулирования цифровых денег в стране и дополняет действующие нормы по таким финансовым активам. Согласно закону, сделки будут заключаться на биржах, а хранение и учет активов обеспечат новый институт – цифровые депозитарии. Ими смогут стать любые действующие депозитарии при соблюдении требований по программному обеспечению и защите информации и внесении в реестр ЦБ. Кроме того, закон легализует деятельность криптообменников. Они будут обменивать безналичную фиатную валюту на криптовалюту и обратно, для чего потребуется официальная регистрация и соблюдение требований к капиталу. При этом платежи в криптовалюте останутся под запретом. Доля продаж электрокаров и гибридов выросла почти вдвое за год. За 7 месяцев в России было продано более 70 тысяч автомобилей на новых источниках энергии. Таким образом, доля гибридов и электромобилей в общих продажах новых автомобилей всех видов на российском рынке в январе-июле достигла почти 9% против 5% годом ранее. На кольцевой линии столичного метрополитена начал курсировать тематический состав, посвященный выборам депутатов Госдумы. Поезд оформлен в цветах российского триколора. В пути пассажиры могут познакомиться с историей становления и развития российской избирательной системы. Также в вагонах представлена информация о цифровых сервисах и системе общественного контроля за выборами и о различиях между организацией голосования в России и в других странах. Тематический состав будет курсировать по кольцевой линии до 30 сентября.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Слушайте, вот сегодня, когда зашел в лобби нашей фабрики, окончательно убедился, что и правда работает фраза «Улыбнись тому, кто сидит в пруду, и он обязательно улыбнется в ответ». Вот достаточно было несколько дней с улыбкой говорить суровому охраннику «Добрый день», а теперь вот он с таким же выражением лица и меня приветствует. Поэтому, друзья мои, давайте будем распространять улыбку по планете. Не вешайте нос и не хмурьте брови, все будет здорово, да это правда. Ну а стимулировать улыбку мы продолжим лучшей музыкой на все времена. Также в этом часе проведем нашу шпионскую сходку в игре «Тайная персона». А еще и перемоем косточки кому-то из великих в рубрике «Человек с большой буквы». В общем, планов громадье, так что обязательно оставайтесь с нами. И смею уверить, что вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

Culture Club на Радио 7. Только что пели о таких, знаете, многоликих людях, которые меняют маски как перчатки и всячески пытаются при этом спрятать свое истинное «я». Вот прям как про звезд, которые пытаются скрыться от нашего внимания в игре «Тайная персона». Да. Если вдруг кто еще не в курсе, напомню, что каждый день в эфире наш секретный агент передает 7 подсказок, которые вам помогут опознать звезду мирового масштаба. И если вы сегодня уже догадались, кого же мы засекретили, точнее, рассекретили, то сразу же после условного сигнала отправляйте свой ответ через конверт на сайте radio7.ru. И если окажетесь 7-м, то получите за это экипировку секретного агента, наш брендированный свитшот. А вот, собственно, и сигнал. Удачи!

0: вот и пришло время срывать покровы, снимать маски с нашей тайной персоны. И делать это будет Анна из Брянска. Анна работает бухгалтером, но уверен, это прикрытие. На самом деле, Анна — это секретный агент Радио 7. Здравствуйте, Анна, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: А вот скажите, пожалуйста, сразу ли вы с первой подсказки догадались, что это кто, кстати? Кто тайная персона?
1: Да, мы с моей коллегой, мы тут командой сидим, угадываем, и сразу с первой попытки мы угадали, кто это, и потом свои догадки мы подтверждали.
0: Угу. Ну и давайте во всеуслышание объявите, будьте любезны. Кто вскрывался от нашего
1: взгляда? Это Патрик Суэйзи.
0: Истинная правда. Ан, вы получаете фирменную экипировку агента Радио 7. Потрясающий смешок.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам, что с нами. И если вы не против, давайте что ли послушаем этого, как Патрика Суэйзи. Да?
1: Конечно, включайте, да, давайте.
0: Спасибо, Анна, хорошего вам вечера. Ну и добро пожаловать на борт. Теперь мы с вами будем в одинаковых свитшотах ходить. Ну и напомню, друзья мои, что завтра очередная тайная персона будет, конечно, пытаться от вашего взора скрыться, но от нас никуда не денешься. И во всяком случае, я в вас верю. С самого утра включайте Радио 7, ловите подсказки, и в это же время, в этом же месте, здесь, на Радио 7, давайте свой правильный ответ, а я вам за это подарок.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Счастлив тот, кто умеет петь с душой чистой и открытой. Нужно уметь находить радость во всем. В небе, в деревьях, в цветах. Цветы цветут повсюду для всех, кто только хочет их видеть. Эти слова произнес герой нашей сегодняшней программы. Великий художник и мечтатель Анри Матисс. К искусству будущий основоположник фавизма пришел далеко не сразу. Отец так и вообще рассчитывал, что Анри будет адвокатом. И тот поначалу оправдывал ожидания строгого родителя. Матисс окончил юридический факультет в Париже и некоторое время честно трудился клерком в адвокатской конторе. Но однажды он загремел в больницу с аппендицитом, и заботливая матушка принесла Анри в палату краски. Собственно, так Матисс и понял, кто он есть на самом деле. С тех пор живопись не покидала его жизнь. Ну и как тут не увлечься живописью в такое время? Заканчивалась золотая эра импрессионизма, и начиналась удивительная эпоха авангарда со всеми его причудами. Анри подражал именитым предшественникам, вдохновляясь красочными картинами Ван Гога и уникальной работой со светом Сезанна. Уже в начале 20 века Матисс нашел собственный, узнаваемый стиль. Пройдя через увлечение пуантилизмом, ну, то есть особой манерой рисования, когда картина строится из множества точек. Вместе с Андре Дарденом и Марисом де Вламеником Матисс создал новый стиль, который вошел в историю под названием «фавизм». На самом деле, как и многие жанры до этого, таким словом его окрестили критики, сочтя творчество молодых художников диким. Это явно не было комплиментом. Принято считать, что отправной точкой фавизма стала картина «Роскошь, покой и наслаждение», написанная в 1904-1905 годах. Матисс не ограничивался работой на холсте. Например, в 20-м году прошлого века он делал костюмы и декорации для театральных сезонов Сергея Дягилева, а над музыкой работал сам Стравинский. Представляете, какая получилась выдающаяся компания? Также он писал иллюстрации для книг. Например, для романа Джойса «Улисс» и сборника поэзии «Малларме». Закончить рассказ о великом художнике хочется, обратившись к его же словам. «Творить значит выражать то, что есть в тебе». Да, именно это завещал нам Матисс, и это значит, что внутренний мир

0: Мир французского мастера невероятно красив. А еще в нем есть много любви. Ведь, как говорил Матисс, ничего нельзя достичь без любви. Анри Матисс. Человек с большой буквы.
1: Человек с большой буквы. На радио 7.

0: Так, только что Эрика пела на Радио 7. Может быть, я влюблена? Не знаю, не знаю. Ну, мне кажется, тут и раздумывать нечего. Вот если уж любовь случилась, такая вся истовая и со всех сторон настоящая, то, наверное, сразу все становится понятным. Ну, а глядя на часы, становится ясно, что очередной час подходит к своему логическому завершению, а вместе с ним и рабочий день для многих тоже кончается. Без 10:06 пополудни в Москве, и вишенкой на торте этого часа будет коллектив с названием «La Bouche», а прямо сейчас Эрик Клэптон на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: А прямо сейчас минутка новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. В ООН прокомментировали атаку вооруженных сил Украины на Геленджик. Как заявил официальный представитель управления Верховного комиссара по правам человека Марта Уртада, все стороны украинского конфликта должны оградить от опасности мирное население и гражданские объекты. Она добавила, что в ведомстве располагают информацию еще об одной атаке в Московской области сегодня утром. Об ударе по Геленджику стало известно накануне. Обломки беспилотников упали в селе Архипо-Осиповка. Жертвами атаки стали 7 человек, в том числе 4 детей, пострадали 58 человек. Сегодня утром удар нанесли по подмосковному Чехову. Погибли 5 человек, еще 10 пострадали. Россельхознадзор с завтрашнего дня ограничит транзит через Россию мяса птицы и субпродуктов из стран ЕС. Мера введена после выявления партии неизвестного происхождения, следовавшей в Узбекистан по поддельным ветеринарным сертификатам через Польшу и заявленной как продукции немецкого происхождения. Москва уже направила запрос в Узбекистан для выявления источника нелегальных поставок, а именно установления отправителя товара. Ограничения будут действовать до проведения переговоров с Европейской комиссией по итогам расследования выявленных нарушений. В Казахстане предложили ввести платные электронные разрешения на въезд для иностранцев. С инициативой выступили в МВД страны. В проекте не уточняется, сколько будет стоить такое разрешение. Собранные средства планируют направить на защиту персональных данных и модернизацию цифровой инфраструктуры. В министерстве считают, что новый механизм поможет вести более точный учет въезжающих в страну иностранцев, а также автоматизировать часть миграционных процедур. Внедрение электронных разрешений рассчитано на период с августа по декабрь. Это позволит своевременно адаптировать логистические мощности и пограничную инфраструктуру. В Москве открылись 60 тысяч магазинов и ярмарок бахчевых. Как передает агентство «Москва», столица располагает крупнейшей в Европе розничной сетью, которая позволяет горожанам приобретать арбузы и дыни максимально близко к дому или работе. Кроме традиционных супермаркетов, продукции представлены на 43 круглогодичных московских ярмарках и 145 специализированных бахчевых развалах, которые открылись во всех округах столицы. География поставок в этом году охватывает порядка 40 регионов.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Вот кроме шуток, сегодня, знаете, столько жалоб на этот ваш вторник наслушался, что просто мама дорогая, да. Ну и тем, наверное, приятнее, что он заканчивается, правда? Как минимум с рабочей частью его многие и многие уже разобрались. 18.03 в столице, и теперь-то, по идее, вечер должен заиграть гораздо большим количеством красок. Ну а мы же таковых совсем скоро добавим в жизнь еще и победителю игры «Третий лишний», коим каждый из вас может оказаться. Так что ключ на старт, друзья мои. А еще ждем в студии преисполненную неги Ольгу Яковину. Да, наш тревел-эксперт обязательно подкинет вам полезной информации для грядущих путешествий. Так что дождитесь. Ну а пока продолжим вечер музыкой, с вашего позволения. И через несколько минут в эфире появятся Юсундур и Нэна Черри. А прямо сейчас Джерри Халливелл на Радио 7. Добрый вечер.

о приключении длиною в жизнь. Только что Coldplay пели на Радио 7. И знаете, в принципе, действительно, жизнь – это огромное длинное приключение, которое, в свою очередь, можно разбить на множество приключений поменьше. И вот одно из них совсем скоро случится в эфире. Это я про игру «Третий лишний», друзья мои. Так что присоединяйтесь, давайте поиграем. Отправляйте заявку на участие, любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Ну, а играть сегодня будем на роскошный томик от издательства АСТ «Азбука», а именно «Одиссея Гомера». Между прочим, на древнегреческом языке эта книга с переводом на русский. Жесткий переплет, более 700 страниц текста. Уверен, на вашей книжной полке будет смотреться вполне достойно. Так что, если хотите это благолепие заполучить, еще раз напомню, любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru отправляете. И держите кулаки, чтобы она оказалась седьмым. В этом случае играть будем именно с вами. Ну и, конечно же, подарок победителю мы отправим в любую точку России. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет город-городец, насколько я понимаю, в Нижегородской области он находится, врач-анестезиолог по имени Юрий на проводе. Добрый вечер, Юрий.
2: Да, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Это же все правильно, под Нижним Новгородом, да?
2: Да, под Нижним Новгородом.
1: А значит, слушаете вы нас на частоте FM 100 ровно. Вот, прекрасно, разобрались. Ну и теперь давайте с главным разберемся, как же вам подарок-то вручить. Вот, Юрий, скажите, пожалуйста, врачи это вообще, говорят, циники или нет?
2: Ну, еще какие, особенно анестезиологи.
1: А чем-то анестезиологи так отличаются? Преисполнены коварства и цинизма, да? Ну, знаете, Юрий, тогда раз вы циник, тогда, наверное, вам будет тяжеловато сейчас играть, потому что тема нашей сегодняшней игры довольно романтичная. О звездах беседовать будем. Вот скажите, пожалуйста, Юрий, какое из трех слов не является названием звезды? Готовы? Итак, Бекрукс, Аракс или Поллукс? Что лишнее, что не звезда? Бекрукс?
2: Не является звездой.
1: Да, вот две звезды, одна не звезда. Вот
2: первая. Что?
1: Бекрукс.
2: Первая.
1: Да?
2: Да.
1: А что же это такое, позвольте, Юрий, полюбопытствовать, если вдруг не звезда?
2: Сейчас я даже не знаю.
1: Если...
2: Я просто знаю, что... Вторая, третья, это звезды.
1: Серьезно? Прям уверены? На 100%?
2: Ну, да.
1: Угу. Вот, знаете, ваше «ну» в ответе не говорит о вашей такой прям великой уверенности. Может быть, все-таки действительно...
2: Еще раз можно повторить?
1: Конечно, конечно, понимание. Юрий. Итак, Бекрукс, Аракс или Поллукс? Бекрукс, Аракс,
2: Поллукс.
1: Аракс? Аракс! Аракс! Он Аракс, самый,
2: какой?
1: Да. Второе – Аракс.
2: Аракс.
1: Это второе – Аракс. А третье – Поллукс.
2: Угу.
1: И что? И что? И что мы будем выбирать?
2: Так, а первое?
1: А первое – это Бекрукс какой-то.
2: Ну, я думаю, что первое. Я думаю, что первое.
1: Да серьезно, что ли, Юрий? И вы будете настаивать на этом?
2: Да.
1: Ну, а может, нет? Человек благороднейшей профессии.
2: Так, ладно. Так,
1: вот, все, второе, так второе. Вы знали, вы просто, я понял, вы просто меня разыгрывали. Аракс. Нет такой звезды. Ну, хотя, знаете, есть планета Аракис из Дюны, но это не звезда. Есть еще рок-группа, популярная в 70-е, Аракс. А нет звезды такой на небосклоне. Ну, слава богу. Юрий, поздравляю. Вы получаете иллюстрированную гомеровскую «Одиссею». Между прочим, на древнегреческом с переводом на русский от издательства АСТ «Азбука». Фух, спасибо вам.
2: Отлично. Будем на бирюсах читать.
1: Обязательно, обязательно. Спасибо вам и за игру, и за ваш благородный труд. Ну и для вас специально, еще вдобавок к книжке «The Rolling Stones» подарю. Добрый вечер.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В России август ассоциируется в первую очередь с грибами. А вот испанцы сразу же думают о вербене. Эти милые цветочки-звездочки с нежным лимонным ароматом зацветают там повсюду как раз во второй половине лета, что замечательным образом совпадает с сезоном летних народных танцевальных фестивалей. Это вот когда щедрый урожай, теплые вечера, звездные ночи и, в общем, жизнь так прекрасна, что хочется пуститься в пляс прямо на главной площади. Для танцев испанцы всегда украшали одежду веточками вербены. И вот эти самые летние танцевальные вечеринки так и стали называться вербенами. Традиция сохраняется до сих пор. И самые яркие и колоритные вербены проходят в Мадриде. Танцы там начинаются как раз на этой неделе. Первая вербена, Сан-Каэтана, проходит в центральных старых районах Эль-Растра и Эмбахадорес. Они пустятся в пляс во вторник и не остановятся до самой пятницы. В субботу праздновать начнут в районе Лавапьес. Здешняя вербена зовется Сан-Лоренцо и тоже длится 4 дня. А едва там утихнет веселье, марафон подхватит старейший район города Барио-Ла-Латино. Здешняя вербена «Вихрен Ла-Палома» считается самой масштабной из всех. И она не утихнет до 15 августа включительно. По сути, выходит грандиозный двухнедельный марафон веселья и плясок. На вербену местные жители надевают традиционные костюмы и пестрые шали, украшают свои дома и улицы цветами, в первую очередь, конечно же, вербеной, выставляют прямо на мостовые столики с закусками тапос, лимонадами и чем-нибудь покрепче, и выходят плясать старинный мадридский танец чотис под традиционную музыку. Ну, это вот как если бы у нас по вечерам прямо на Арбате и Тверской устраивали кадриль под гармошку и перестук ложек. А, кстати, было бы прикольно. Я бы в такой уличной вечеринке непременно поучаствовал.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Ариана Гранде и Джастин Бибер на радио 7. Stuck with you. Или застрял с тобой. Да, по-нашему, такое идиомы англичане выражают. Влюбленность. Ну, собственно, наверное, действительно так. Потому что, смотрите, вот если вы застряли в компании радио 7, то, наверное, действительно это может говорить о любви. Причем, друзья мои, взаимной. Вот об этом не забывайте, пожалуйста. Ну, а тем временем в столицу 18:49. Очередной час готовимся разменять. И под занавес такового послушаем Headway. А прямо сейчас The Pretenders на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио

0: В Москве 7 вечера. А вот и Михаил Юрьевич Гудков появляется в студии. Миша, привет, что в мире происходит?
1: Привет, Олег, всем вечер добрый. Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение, об этом сообщает Минтранс. Первый рейс авиакомпании Iraqi Airways из Багдада прибыл сегодня в столичный аэропорт Внуково. В ведомстве отметили, что перевозчик возобновил полеты после нескольких месяцев перерыва. Теперь рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам. Уточняется, что решение о восстановлении сообщения продиктовано растущим спросом на прямые рейсы из Багдада в Москву. По данным Минтранса, теперь вылеты из России доступны в 36 стран. Владимир Путин подписал пакет законов об уклоняющихся от наказания релокантах. Речь о гражданах, уехавших за рубеж. Новые меры коснутся россиян, которые заочно осуждены или привлечены к административной ответственности по ряду статей. Среди них дискредитация армии, призывы к санкциям, участие в нежелательных организациях и нарушение законов об иноагентах. Если МВД подтвердит факт уклонения, Минюст внесет человека в специальный реестр. Уехавшему заблокируют банковские счета, карты и мобильные приложения, а также запретят сделки с недвижимостью, оформление кредитов, регистрацию ИП и самозанятости. Также будет приостановлено действие водительских прав. Калининградскую область назвали самым автомобильным регионом России. Здесь на 1000 человек приходится 450 машин. Рейтинг составили аналитики «Автостат-Инфо». Вслед за Калининградской областью расположилась Московская. В ней на 1000 жителей приходится 414 автомобилей. Третью строчку заняла Калужская область – 391 машина. В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край и Тюменская область. Если же говорить про объем легкового парка, то в лидерах Москва более 4 миллионов машин. Машин зарегистрировано в столице. Далее идет Московская область, чуть меньше 3 миллионов, и Краснодарский край 2 миллиона 90 тысяч. Вместе с рабочей неделей в Москве закончится и летняя жара. Такой прогноз озвучил руководитель Центра метео Александр Шувалов. По его словам, такая же жара, какая прогнозируется на этой неделе, в августе не повторится. Так, в четверг ожидается до плюс 29, в пятницу до 31. Однако в субботу с приходом северо-западного фронта температура пойдет на убыль и понизится до 22.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков. Да уж, все-таки чего бы там синоптики не обещали, радует одно, что имеют они свойство ошибаться и делают это с завидной регулярностью. Надеюсь, что лето будет продолжаться не только календарное, но еще и с погодой нам повезет. Ну, а как минимум, знаю точно, нам с вами, друзья, повезет с лучшей музыкой на все времена. Потому что ей мы наш вечер и продолжим. И в ближайших планах имеется Тувилу, затем Алфавил, а прямо сейчас Джордж Майкл на семи холмах. Добрый вечер.

Alphaville на радио 7. Big in Japan. Песня о том, что быть большим в Японии, видите ли, не так-то уж и сложно. Но, друзья мои, на самом деле это миф, причем довольно распространенный. Вот по статистике средний рост японцев 172-173 сантиметра. Ну и чтобы вы понимали, такие же показатели, например, у испанцев или канадцев. А вот быть большим наглецом в Японии и правда несложно. Ну, потому что жители страны восходящего солнца, они, знаете, на редкость скромные граждане, которые связаны множеством условностей и традиций. Вот, например, даже в любви они толком признаться не могут. Правда. Вместо этого, вот гораздо чаще вместо привычных «я тебя люблю» предмету обожания они говорят, мол, сегодня прекрасная луна, не правда ли? И вот если чувства взаимны, то японцы получают утвердительный ответ, а если чувства, ну, не очень взаимны, то ответ отрицательный. Да уж. Но, тем не менее, друзья мои, как бы там ни было, сегодня действительно прекрасная луна. Не правда ли? Ну, а тем временем в столице уже 7:45 пополудни, и далее изволим слушать Sweetbox, а прямо сейчас Depeche Mode на радио 7. Добрый вечер.

Sweetbox на радио 7. Everything's gonna be alright. Или все будет здорово. Вот действительно, друзья мои, все будет здорово. Куда же оно денется? Это правда. Но вот смотрю сейчас на статистику. Одной из главных проблем, которые мешают россиянам радоваться жизни, россияне, то есть мы с вами, назвали нехватку денег. Да. Ну вот тоже смотрю, экономисты выяснили, как же можно с этой проблемой справиться. И вот смотрите, чтобы разбогатеть, оказывается, достаточно положить на вклад 34 или 47 миллиона рублей и каждый месяц получать по 400 тысяч. Вот по оценке экономистов именно с такого дохода и начинается богатство. Так что, друзья мои, давайте и правда почистим все свои копилки, положим в банк, ну, миллионов, эдак 40, и все, и не переживаем. Но на самом деле справиться со всеми стрессами, мне кажется, гораздо проще под музыку «Радио 7». И правда, терапевтический эффект она имеет, поэтому предлагаю к ней вернуться. И далее в эфире Queen, затем Энрике Иглесиас и Дюран Дюран, а прямо сейчас Шер на «Радио 7». Добрый вечер.

0: Дюран Дюран на радио 7. What happens tomorrow? Или что будет завтра? Ну, что будет, что будет? Чуть не сказал. Четверг. Ну, а тем не менее, нет. Среда завтра будет. Тоже неплохо. Во всяком случае, уж не понедельник, простите меня. Правда. Ну, а в эфире далее будет петь Лемар, затем Лейтбэк. Также Ник Кейв и Кайли Минок обязательно появятся. Ну, а закроет час Джон Скэтман. Пока же 19:41 в Москве. Всем привет и легкого вечера под музыку Радио 7.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах.

0: Анах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7. Scatman's World.

0: Москве 8 вечера. А вот и свежие новости от Михаила Гудкова подоспели. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Россия легализовала обращение криптовалют. Регулирование в этой сфере будет вести Центробанк. Закон вступит в силу с 1 сентября. Документ признает криптовалюту имуществом с правом на судебную защиту. Осуществлять майнинг смогут российские юрлицы и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр. Россиянам без статуса ИП разрешат заниматься майнингом без включения в реестр, если они не превышают лимиты энергопотребления. Расплачиваться криптовалютой за товары и услуги внутри страны будет запрещено. Власти также смогут устанавливать особый режим обращения криптовалют в целях безопасности. Цены на продукты в России будут мониторить от производителя до магазина. Такой закон подписал Владимир Путин. Он заработает с начала следующего года. Как пишет ТАСС, это позволит государству оперативно фиксировать необоснованное повышение стоимости продуктов и принимать меры для стабилизации ситуации. Теперь уполномоченные органы смогут получать сведения от налоговой службы, на производителях, поставщиках и продавцах, информацию о ценах на продукты и объемах их поставок, а также доходах, расходах и прибыли соответствующих компаний. Перечень продовольственных товаров, в отношении которых будет идти такой мониторинг, будет утверждать правительство. Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа по собственному желанию. Его заявление подписал министр культуры Ольга Любимова, сообщает пресс-служба вуза. Сам Заславский подтвердил это Коммерсанту, но причину ухода не уточнил. Исполняющим обязанности ректора назначена главбух вуза Ольга Ермакова. 15 сентября состоятся выборы ректора на общем собрании работников и студентов ГИТИСа, отмечает газета. Заславскому 58 лет, он возглавлял театральный институт последние 10 лет. Каждому третьему россиянину не хватает физической активности из-за работы, выяснили социологи. 33% постоянно ощущают этот дефицит, еще 11% отмечают такую проблему только в холодное время года, 4% только летом. 27% респондентов говорят, что их деятельность сама по себе связана с физической активностью, а 25% не испытывают недостатка движения. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем уже 20.03 в столице. Вторник мы с вами провожаем. Вот, между прочим, ученые некоторые настаивают, что вторник – это самый сложный день недели. Но мне кажется, что если вспомнить о том, что на дворе лето, 4 августа, если быть точным, то как-то сразу полегче становится. Ну, в конце концов, друзья мои, сколько еще этого лета осталось? Ну, всего ничего, так что нужно наслаждаться каждым днем, не только выходными. Будни для этого очень даже тоже подходит. Ну а далее наслаждаться вечером будем под лучшую музыку на все времена, как и привыкли. И совсем скоро послушаем Aerosmith. А прямо сейчас Джастин Тимберлейк на Радио 7.

Тейлор Свифт на радио 7. Blank Space, или свободное место, по-нашему так песня называется. И вот эту вещицу, кстати, она написала в 14 году. Вот в тот период пресса постоянно писала о личной жизни Тейлор Свифт, изображая ее как какую-то даму, которая частенько меняет партнеров и пишет песни в отместку бывшим. Ну, собственно, Тейлор взяла этот стереотип и довела его до гротеска. В этой песне она действительно играет роль такой роковой, чуть ли не безумной барышни. Но справедливости ради хочется отметить, что действительно была Тейлор замечена во множестве отношений. Вот хотя бы с музыкантами из нашего эфира, кто там, Харри Стайлс, Кельвин Харрис, также мой любимый артист по имени Джон Мейер встречался с Тейлор. Но да, это все, как говорится, в прошлом, потому что сейчас у Тейлор Свифт почтенная замужняя барышня, да, уже месяц как сыграла она свадебку с американским футболистом Трэвисом Келси. Ну и хочется верить, что все у этой пары получится. Как говорится, совет да любовь. Ну, а у нас с вами, друзья, уж точно получится послушать лучшую музыку на все времена, к которой и вернемся. И далее в эфире Дайдо, а прямо сейчас Аха на Радио 7. Добрый вечер!

Дайдо на Радио 7. Here with me, или здесь со мной, так по-нашему называется эта песня. И, казалось бы, можно подумать, что песня о любви. Но, судя по тексту, вот любой психолог наверняка вам скажет, что эта песня о так называемых созависимых отношениях. Мол, я не могу существовать, пока тебя нет рядом со мной. И вот это вот все. Ну, какая это любовь? Право слово, друзья мои. Ведь любовь — это когда тебе хорошо, но с любимым человеком еще лучше. А вот когда без него плохо, ну, это уже, наверное, действительно не любовь, а что-то другое, усиленно под нее мимикрирующее. Поэтому давайте так. Вот пусть любовь в вашей жизни случается и приносит исключительно положительные эмоции. Ведь, знаете, говорят, что с любимым человеком даже какая-то беда — это всего лишь половина беды. А вот счастье — это счастье вдвойне. Вот последнее, пускай у вас обязательно и случается в перманентном режиме. Ну а тем временем уже 20:26 в столице, и совсем скоро послушаем Мадонну, а прямо сейчас Тако на Радио 7. Добрый вечер.

Мадонна на радио 7. The Power of Goodbye, или Сила прощания, по-нашему так получается. Ну и знаете, надеюсь, что к этому моменту вы уже успели распрощаться со своим

рабочим местом. Особенно женщин это касается, да, потому что сегодня, оказывается, на календаре день одинокой работающей женщины. Вот такие даты тоже, оказывается, имеются. Надеюсь, для вас, милые барышни, это не актуально, но если вдруг действительно слушают нас дамы, которые имеют отношение к этому не самому веселому празднику, то желаю вам поскорее сменить свой социальный статус. Опять же, вот знаете, читаю лент периодически и вот какие-то новости вижу. Законотворцы проект предлагают внести, чтобы женщин после 28 лет, например, освободить от работы по пятницам. Да, вот чтобы таким образом барышни свою личную жизнь устраивали. Но вот мне кажется, если уж тут идти по такому пути, то идти до конца. И мужчинам тоже давайте пятницу отменять, потому что в конце концов, где и кого будут искать дамы, если мужчины все будут по пятницам на работе. Так что давайте держать кулаки, чтобы когда-нибудь четырехдневка случилась на нашей маленькой планетке. Ну, тем более, что многие страны действительно уже подобный график опробовали и утверждают, что со всех сторон это эффективное мероприятие как для выручки компаний, так и для психического состояния сотрудников. Но, тем не менее, пока что на календаре. Вторник, в столице 20:37. И далее на Радио 7 появятся сэр Элтон Джон и Дуа Липа. А прямо сейчас Скорпионс на Радио 7. Добрый вечер.

0: холодном сердце. Только что сэр Элтон Джон и Дуа Липа попели на радио 7. Надеюсь, друзья мои, что ваших пламенных моторов это никоим образом не касается. Но, как бы там ни было, будем поддерживать достойную температуру в наших сердцах с помощью лучшей музыки на все времена. Вот для этих целей. Далее она будет звучать целый час, без пауз и перерывов. Все как мы любим. Так что наслаждайтесь. И да, не забудьте, пожалуйста, завтра поутру включить радио 7 и ловить подсказки от нашего секретного агента. Ну, все-таки продолжается игра «Тайная персона». Так что все, внимание, в 5 пополудни вернусь, проверю и кому-то из вас прекрасный подарок вручу. Да. Ну, а пока же всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Отложите дела хотя бы на несколько минут. Сделайте «Радио 7» громче. И приготовьтесь танцевать. Собрали для вас жемчужины мировых танцполов для яркого финала каждого часа. Это танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

В Москве 22 часа.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: люблю.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
2: Атлантис.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

0: Радио 7. Музыка на все времена.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.